0: Потому что это эффектно, необычно. Типа, когда мужчина поет контртенор высокой женской пронопарию и потом переходит резко на рок с расщеплением. Ну, я давно хотел его сделать, долго это все планировал.
1: Я срываю пиджак, когда стою наверху.
0: Нет, типа, серьезно, вы кажете, что легкий, ужасно сложно. Нелегкий. Я не слышу, чтобы кто-то такое делал в принципе, поэтому мне очень хотелось удивить зрителей и сделать такой номер.